Море – ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу: город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радио

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Всем привет! С вами проект «Астеро». Слушайте наш трек на радио «Прибой».

0: Погода.
1: У нас сегодня очень хорошая погода, правда, временами будет... Нет, не дождь, временами будет жарковато у нас сегодня. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, уже душно. 26 градусов тепла на данный момент днем, плюс 27, плюс 28. Солнышко немножечко спрячется где-то, завтра уже у нас дожди. Слабенькие, облачно с прояснениями. Ветер у нас 1 метр в секунду. Он дует у нас сегодня с севера. Но вот мне, по крайней мере, сегодня синоптики говорят, что осадков не ожидается. Встретил нашего соседа Митрича. Митрич был, значит, в таком хорошем приподнятом настроении, но немного огорчен. Я говорю, что случилось, Митрич? Он говорит, ты знаешь, вот купил, говорит, хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась. Я говорю, а много сока ты выжил-то? Он говорит, да, чуть-чуть яблочного и апельсинового. Я говорю, почему сломалась-то? Он говорит, а уже на березовом она, в общем-то, накрылась, да.
2: Да здравствует лето! Да здравствует лето!

0: В нашей стране были разные времена. Были и 90-е, которые мы называли бурные. Так вот, в эти бурные 90-е имя Алены Свиридовой, это та, которая сейчас песенку поет про розового фламинго, а было у всех на устах. Но потому как ее песни, вы знаете, постоянно крутились на музыкальных телеканалах и радиостанциях, занимая первые строчки, конечно же, хит-парадов. За ярким образом обаятельной блондинки, ну такая, да, знаете, скрывался талант гораздо более многогранный, чем могли себе представить многие-многие поклонники. В общем, приятно было вспомнить хиты давно минувших дней на волнах радио «Прибой».
1: Только о хорошем. Реклама.
2: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
1: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: вперед. А где они были? Что случилось? Может, они где-то в местах не столь отдаленных? Я говорю, ты знаешь, Диан, вот об этом человеке известно только то, что он не сидел в тюрьме. Но почему не сидел, неизвестно. Вот. Так, прямо по курсу у нас сейчас будут новости. О них расскажет Диана Гаджиева в прямом эфире на волнах нашей радиостанции. Ну а пока у меня все. Добро пожаловать в час следующий, дамы и господа. Это Радио Прибой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Приемных родителей хотят уравнять в правах и гарантиях с опекунами. В Дагестане пожарные ликвидировали возгорание на крыше общежития медицинского колледжа, и выпускники республики поедут на кремлевский бал. Теперь подробно. Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Документы размещены в электронной базе палаты. Поправки в семейный и трудовой кодексы разработаны в целях устранения правовой неопределенности и унификации правоприменительной практики. В регионах России 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Парламентарии подчеркнули, что переход во взрослую жизнь не должен ассоциироваться с употреблением спиртного. Государству, педагогам и родителям необходимо совместно работать над защитой здоровья молодежи и не допускать формирования культурной среды, в которой выпускной праздник неразрывно связан с алкоголем. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова. Как сообщили в МЧС республики, на место пожара незамедлительно были направлены усиленные спасательные расчеты. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точную причину произошедшего. По распоряжению президента России ежегодный Всероссийский бал соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в этом году в Москву отправится делегация из 96 ребят и 5 сопровождающих. Участников ждет насыщенная программа, интерактивы с призами, грандиозное шоу в Большом зале ГКД с участием известных артистов и уникальный шанс для самих выпускников выйти на сцену малого зала. Башир Аджиев завоевал золотую медаль на международном рейтинговом турнире в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанский спортсмен первенствовал среди участников весовой категории свыше 78 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Да, совсем уже скоро выпускные вечера, и вот что хочу я сказать. Знаете, что с каждым годом последний звонок и выпускные все больше, по-моему, напоминают день десантника. Радио Прибой в эти утренние часы желает вам доброго утра.

0: выиграв войну горячую, если поверить, что бывший враг стал другом, и расслабиться, можно все проиграть и в мирное время. Именно об этом, но между строк в исполнении Киркора Филимонова на волнах радио «Прибой». Извините, Филиппа Киркорова. В принципе, какая разница? Я уже слышал эту песню где-то у Робби Уильямса, по-моему. Ну, что тут, что здесь Америку открывать? Ведь в нашем эфире главный перепел нашей страны. А вот, далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброе утро в эту среду, 24 июня. Всем доброе утро, пожелал Расул Алибеков.
1: С 6, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Кто-то когда-то сказал, быть бледным в середине лета — это благородно. Сразу видно, что ты бродил тенистыми аллеями, предаваясь думам и, не, скажем так, незабываемым страданиям. Они грелся где-то на солнышке, скажем так, на пляжах, на великолепных пляжах города Махачкалы. Ну и что? Или же у тебя нет дачи, отпуска или друзей, или ты стесняешься своего вида на пляжах, великих пляжах Махачкалы. Да, но я бы настаивал на аллеях, как говорил классик. Так, я просто искал прогноз погоды, он мне вечно куда-то теряется. Вы знаете, как говорят некоторые люди, кто делает бардак? Сам же делаю бардак и сам же не знаю, где он находится. Куда положил, уже не помню. 26, днем 28, без осадков, без дождя.
2: Радио Прибой.

0: В общем, начну издалека, как обычно. У нас вот здание посередине, в одном из соседних зданий бабушки с элементами девушек, в другом справа от нас девушки, вот, собственно говоря. И те, и другие постоянно меня зовут, одни на кофе, другие, в общем-то, на чай. И вот порой мне приходится, знаете, в общем-то, разрываться. На данный момент я никуда не иду, одни прислали мне чай, другие прислали мне кофе. И услышали песню в исполнении Иосифа Павлиашвили, Сосо Павлиашвили, сказали: «Скажи, пожалуйста, какой-нибудь хороший тост». Ну, вот так вот на грузинском они акценте. Я говорю: «Да нет проблем, никаких проблем, конечно же, скажу». Итак, Сосо Павлиашвили, песня «Тост», мой тост. Издавна на Кавказе мужчину и женщину уподобляли двум нотам, без которых струны человеческой души не дают правильного и полного аккорда. Так вот, в одной руке у меня кофе, в другой чай. Выпьем же за женщин, которые, дополняя нас, рождают небесную музыку. В общем, поднял и выпил. 8 часов и 34 минуты, время московское. Впереди у нас много полезной информации. И очень скоро рубрика, которая называется «Пробки». И только на радиоприбой.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Разговор двух дагестанцев. Представляешь, брат, бензин подорожал почти в два раза. Так ты чё, брат, теперь пешком ходишь? Нет, брат, голодный езжу, брат. Так, дорожная обстановка города Махачкалы на данный момент очень благоприятна. Вот, транспорта нет, пробок тоже нет. А почему этого всего нет? Ну, вы знаете, почему этого всего нет? Потому как у нас летнее время, люди на каникулах, многие в отпусках, сидят дома. Не вижу затруднительных моментов на дорогах таких, вот, знаете, вот. Ну, вот эта улица, вот Булача под мостом, где тысяча мелочей. И въезд в город Махачкалу, проспект Насрудинова. А далее, где еще? Ну, в принципе, больше-то нигде. Все свободно, вроде бы все свободно. Люди отдыхают, да, отдыхают люди. И поэтому, в общем-то, многие сейчас дома. Многие пешком ходят. Вот, многие вообще никуда не выходят. Что могу сказать? Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Вот, лишний раз в жару не выходите, а если выходите, пейте водичку. Но это я так, впрочем, ни о чем, как всегда, да. Прибой. Радио.

0: Первое время, не видя солистку в лицо, я думал, что кто это поет, мальчик или девочка. Оказалось, девочка поет, в общем, да. И главный хит группы сейчас как раз приходится по сезону. Энергичным колоритным перепевом «Хоп на Ранай» в песне врезалась бы песня «Лето». Но в нашем эфире песня «Сердце» тоже очень хорошая. Ирина Забияка, группа «Чили» на радио прибудет. Далее информация о нашем деловом партнере и рубрика «Вспомни, что было». Здесь будет вообще суперхит.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом «Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере «Карджи». Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.

0: Эта песня стала одной из самых известных песен не только в репертуаре легендарной британской команды, но и в рок-музыке вообще. Гениальный риф Ричи Блэкмора на гитаре хотя бы раз в жизни слышал, ну, практически каждый. Вот он. Ну, никакого глубокого смысла эта вещь не несет. Текст был написан на скорую руку по следам вполне конкретных событий. А мелодия оказалась вовсе не оригинальной. Что я могу сказать по этому поводу далее? Ну, вы знаете, количество кавер-версий на «Дым над водой» группы Deep Purple сегодня не счесть. Многие юные гитаристы начинают осваивать свой инструмент именно с этой песни. Более того, в Монтрё, это город такой на берегу Женевского озера, даже соорудили статую в честь группы ее знаменитой песни. Ну а что касаемо Ричи Блэкмора, так он просто сыграл задом наперед знаменитое интро из пятой симфонии Бетховена, и именно ему он за это и должен кучу денег. В общем, без комментариев, Deep Purple, «Дым над водой», радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу: город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. Новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Минсельхозу разрешили проводить оценку вреда, причиненного сельхозугодьям. В Дагестане определены приоритеты национальной политики и в республике ввели в эксплуатацию новые лифты. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении Минсельхоза России полномочиями по утверждению методики исчисления размера вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, при отсутствии такой методики размер причиненного вреда будет определяться исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель. На заседании Совета при главе республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Рио-Дагестане Федор Щукин заявил, что государственная национальная политика является ключевым фактором сохранения гражданского мира, общественного согласия, территориальной целостности, суверенитета страны. Он также подчеркнул необходимость оперативно реагировать на любые локальные инциденты, не давая провокаторам разжечь рознь между народами. Дагестанский фонд капитального ремонта в рамках краткосрочного плана на 26-28 годы провел официальную приемку лифтового оборудования, установленного в многоквартирных домах столицы республики. Отмечается, что оно полностью соответствует современным требованиям безопасности. Работы выполнил подрядчик «Кизлярский электроаппаратный завод». Всего в этом году запланирована замена 63 лифтов, на данный момент сданы 40 из них. Строительная готовность подъездной дороги к порту Махачкалы превысила 33%, об этом сообщили в правительстве республики. Проект имеет стратегическое значение не только для Дагестана, но и для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Новая дорога обеспечит краткосрочный доступ к порту, повысит пропускную способность транспортной инфраструктуры и ускорит доставку грузов к федеральным трассам, связывающим юг страны с центральными регионами. Махачкалинское «Динамо» начало подготовку к новому сезону. Команда прибыла в Санкт-Петербург, где проведет 2 тренировочных сбора. Подготовка проходит в двухразовом тренировочном режиме. В рамках предсезонной работы «Динамо» проведет 6 контрольных матчей. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: По ходу с Дианой у нас здесь разговор про лифт состоялся. Она говорит: слушай, я слышала, что в разных странах по-разному вешают зеркала. Кто-то перед лифтом, кто-то в лифте. Слышал такое? Я говорю: ну знаешь, ну вот, например, китайцы, они вешают зеркало на дверь со стороны улицы для защиты от дракона. Если дракон увидит свое отражение, он подумает, что место уже занято другим драконом. Но это не только в лифте, еще и в доме. А у нас в лифтах зеркала для чего вешают? Спросила Диана. Я говорю: ну, для того, чтобы драконы стеснялись просто гадить. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения.

0: Вообще, они великолепно сделали эту песню. Они, это Омерзип, так называется. Это банда, которую все слышат, но практически никто никогда не видел. Песня называется «Джокер». Это суперзлодей из вселенной комиксов. Главный, по-моему, и заклятый враг супергероя, по-моему, Бэтмена, да? И считается одним из величайших персонажей комиксов, где его популярность позволила ему появиться в различных продуктах массовой культуры. Анимационных фильмах, игровом кино, видеоиграх, ну и, как мы слышим, в песнях, пожалуй, тоже. Далее будет информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра. В Махачкале 9 часов и 10 минут. А сегодня у нас 24 июня и среда. Мы работаем до 11 в эфирной студии «Радио Прибой». Кнопки будет нажимать Расул Алибеков. Если все думают, что я здесь просто кнопки нажимаю, вы плохо обо мне думаете. Не думайте обо мне плохо. Я еще и работаю здесь. Хорошо.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом «Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере «Карджи». Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Ну а теперь немного истории. У «Ласкового мая» розы были белые, мы все об этом помним. У группы «Электроклуб» роза одна, но синяя. У «Веселых ребят» букет розовых роз. Одним из самых громких хитов позднего СССР стала песня о цветах для одноклассницы, которой исполнилось 30 лет. «Розовые розы» прославили солиста Александра Добрынина. Он, кстати, в нашем эфире сейчас. Ну, веселые ребята, конечно, ушли далеко от ценностей ранних 70-х, перейдя на модный синтезаторный звук. Но было в этой песне что-то, знаете, бесхитростное и подкупающее, что заставляло крутить ее на дискотеках, на выпускных и в ресторанах. На успех этой песни сработали детали. В тексте, знаете, обозначен не только возраст героини, но и ее имя. Светка Соколова, почти по паспорту. Но ведь вместо Соколовой можно было спеть про Иванову, Кузнецову. Да и легко просто подменить. Вот и получается, что хит легко адаптировать под себя. Кому это нужно? Александр Добрынин, «Розовые розы» на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Мужик один, в общем-то, приехал в деревню, в село там, к своим родственникам. Природа, красота, кислорода полно. Вы знаете, мужику плохо стало. Ладно, родственники догадались, к выхлопной трубе автомобиля его подтащили. Бедный еле отдышался. Отдышался еле-еле бедный. 27 плюс 28, солнечно, без дождя.
2: Радиоприбой.

0: И теперь мой рассказ о песне Sweet Harmony. Let's come together. От группы Beloved — это вечная классика, которая выдержала испытание временем. Выпущенная в 1993 году, эта песня является вдохновляющим гимном, который покорил сердца многих и до сих пор покоряет. Послание песни простое, но, как говорят некоторые дагестанцы, мощное, мощное. Оно призывает нас к единству и гармонии на нашей прекрасной планете Земля, так как мы все связаны друг с другом и должны жить в мире гармонии и любви. Так, все вроде бы, пока да.
1: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Игорь Крутой хотел сделать что-то современное и радостное, в ногу со временем, чтобы все танцевали и радовались. Текст этой песни написала постоянная соавтор Елизавета Гринкевич, и по словам певицы Алсу, он написан абсолютно про нее. На «Мама не знает» уже вроде бы снят клип, насколько я знаю. А Алсу, Игорь Крутой, «Мама не знает». Абсолютно новое музыкальное творение, которое прозвучало на волнах радио «Прибой» в 9 часов и 44,5 минуты. Далее информация о нашем деловом партнере. Ну и далее авторская работа, великолепнейшая песня в исполнении Макса Фадеева. Песня называется «Гугуша».
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: чем больше одинаковых дней, тем быстрее они пролетают и меньше задерживаются в памяти. Поэтому мы, радиоприбой, добавляем в обычный день немного новых впечатлений в виде выпусков новостей практически каждый день. Информационщики работают, им нужно отдать должное. Они сидят и, в общем-то, где-то что-то выискивают, запоминают, записывают, ну а затем доносят до нас в виде, знаете, таких уже сформировавшихся хороших новостей на волнах радиоприбоя. То есть вы должны помнить, что самые лучшие хорошие новости, ну, знаете где. А пройдемте, дамы и господа.
1: В Дагестане 10 часов утра.

0: Депутаты на пленарном заседании Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, который регулирует труд работников, проходящих стажировку. Таковой предлагают считать работу на основании срочного договора, заключенного между работодателем и стажером, для приобретения им первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков или адаптации к трудовой деятельности. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с замминистра строительства и ЖКХ России Александром Ломакиным. Стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития республики и Махачкалинско-Каспийской агломерации. Реконструкция федеральной трассы Р-215 в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием. Отмечается, что развитие этой стратегически важной транспортной артерии позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, улучшить транспортную связанность территорий, а также создать дополнительные условия для социально-экономического развития республики и всего Каспийского макрорегиона. В Дагестане возрождают гандбол. В Махачкале прошел первый республиканский турнир среди мужских команд. Соревнования проходили в течение 2 дней. Первое место заняла команда «Спортклуб» имени Осиетилова. Второе и третье – физико-технический факультет и факультет математики и компьютерных наук ДГУ. Отмечается, что в ближайшее время будут формироваться сборные по возрастам в планах участия во всероссийских соревнованиях. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Знаете, когда погода пасмурная, хочется спать и валяться под одеялом. Когда погода солнечная, хочется гулять в парке. А вот погоды для того, чтобы хотелось работать, увы, к сожалению, нет. Так что работа, работа и еще раз работа. В эти утренние часы радио «Прибой» желает вам доброго утра.

0: Честно говоря, я не знаю, кто эти исполнители, но они просто-напросто молодцы. Мне очень нравится эта песня, которая называется «Slow Down». Кто поет? Ну вот коллектив под названием «Набу» и «Моуния». По всей видимости, наверное, они из Африки, заместители начальника Африки, наверное. Но поют просто-просто великолепно. Молодцы. Далее мы расскажем вам о нашем деловом партнере, акция. Ну и у меня есть секунд 15, наверное, чтобы с вами поздоровкаться и пожелать вам доброго утра. Я это делаю постоянно и все время. А кроме меня здесь утром никто этого не делает, потому как я утренний ведущий Расул Алибеков.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» Шлягер.

0: Итало-диско — весьма широкий пласт музыки. Представители этого жанра, хоть и имеют некоторые общие черты в звучании и построении песен, но каждый остается индивидуален. Этот жанр широко, знаете, известен из широких возможностей, и каждый волен добавлять в конструкцию песни то, что считает нужным. Не исключение герой моего повествования. Его зовут Роберто Дзанетти, больше известен под сценическим псевдонимом «Саваж». Даже если имя ничего не сказала, хотя так быть не должно, то скажут песни, полностью написанные и исполненные самим Роберто. Одна из них — «Радио на радиоприбой». «Радио на радиоприбой», да.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» — быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
12: Радио «Прибой».

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Вы знаете, этим летом хочу поехать за границу. У меня такая традиция каждый год хотеть поехать за границу. 27 градусов тепла, днем плюс 27-28. Солнышко после обеда уже не будет, куда-то будет прятаться. 3 метра в секунду ветер восточного направления. У нас без осадков пока.
1: Это радио.

0: Сейчас эта песня будет набирать обороты очень хорошо, в общем-то. В конце 80-х кто-то из журналистов назвал Вячеслава Добрынина, который сейчас в нашем эфире, доктор Шлягер. И это прозвище композитору очень понравилось, и он взял в качестве названия для группы, с которой выступал и записывался. В одном из интервью Вячеслав Григорьевич, значит, сказал: «Это хорошо, что меня прозвали доктором, значит, моя музыка лечит. А на данный момент у меня все. Спасибо, услышимся через чуть-чуть.
1: Голубой магнит.
0: И еще разок.
1: Колдовское озеро. Голубой магнит».
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
9: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
10: «Росювелир».
11: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78 02 19, улица Мичурина, 64.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Махачкале сейчас очень хорошая погода, и солнышко не особо палит, скажем так. Вот. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, если вы за рулем. В общем, будьте внимательны на дорогах, и не только на дорогах, но и на пешеходных тротуарах тоже, если они где-то есть в Махачкале. Нормальные пешеходные тротуары. У меня на сегодня все. Я просто прощаюсь с вами до завтра. Расул Алибеков, далее информация о нашем деловом партнере.
1: Тула, 27 и 28 июня. Ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Минсельхозу разрешили проводить оценку вреда, причиненного сельхозугодьям. В Дагестане определены приоритеты национальной политики и в республике ввели в эксплуатацию новые лифты. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении Минсельхоза России полномочиями по утверждению методики исчисления размера вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, при отсутствии такой методики размер причиненного вреда будет определяться исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель.

0: подрядчик Кизлярский электроаппаратный завод. Всего в этом году запланирована замена 63 лифтов, на данный момент сданы 40 из них. Строительная готовность подъездной дороги к порту Махачкалы превысила 33%, об этом сообщили в правительстве республики. Проект имеет стратегическое значение не только для Дагестана, но и для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Новая дорога обеспечит краткосрочный доступ к порту, повысит пропускную способность транспортной инфраструктуры и ускорит доставку грузов к федеральным трассам, связывающим юг страны с центральными регионами. Махачкалинское «Динамо» начало подготовку к новому сезону. Команда прибыла в Санкт-Петербург, где проведет 2 тренировочных сбора. Подготовка проходит в двухразовом тренировочном режиме. В рамках предсезонной работы «Динамо» проведет 6 контрольных матчей. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Золотой хит Дагестана».

шедевров на радио Прибой. Музыка воспоминаний на радио Прибой с Адамом Будагиловым.

В конце 90-х, начале 2000-х годов, друзья мои, когда Россия только начинала осваивать, скажем, капитализм и открывать для себя новые музыкальные горизонты, на сцене появилась группа, которая взорвала все чарты и покорила миллионы сердец и до сих пор ассоциируется с беззаботной юностью и яркими воспоминаниями. Мы говорим, конечно, об Иванушках Интернешнл, которые только что исполнили песню «Тополиный пух». Это феномен, который не просто стал одним из самых успешных поп-проектов в истории отечественной музыки, но и превратился в настоящий культурный символ эпохи. Программа «Ретро». Всем добрый день. 11:11 друзья мои, время. Точное, загадываем желание и движемся вперед. 24 июньский день, среда, середина недели. Прекрасное настроение должно быть у каждого. Впереди уикенд, выходные. Словом, каждый день мы должны наслаждаться летними днями и хорошим настроением, само собой разумеется. Зовут меня Адам, остаемся вместе и движемся далее с Джой Эспозито, леди на радио. Приходим.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу: города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Друзья мои, на волнах радио прибоет песня, написанная Стингом в 1993 году. И песня, ставшая особенно известной благодаря фильму Люка Бессона «Леон», где она звучит в финальных титрах. И, друзья мои, однажды вот гитарист Стинга был такой Доминик Миллер, показал ему красивый гитарный риф, и под впечатлением от мелодии Стинг отправился на прогулку, чтобы придумать текст, и вернулся в студию с почти готовой концепцией песни. Миллер сыграл на испанской акустической гитаре, а партию губной гармошки исполнил американский джазмен Ларри Адлер. И вот Стинг хотел рассказать историю карточного игрока, который играет не ради выигрыша или денег, а чтобы разгадать мистическую логику удачи или судьбы и найти научный, почти религиозный закон. Это герой же игра, это медитация, такая, скажем, поиск скрытого закона, вероятного исхода, попытка понять священную геометрию случайности. И проникновенный голос Стинга, лирические мелодии, его песни создают впечатление, что все они о любви. «Shape of my heart» звучала на волнах радио «Прибой», «Форма моего сердца», 11:46, время в Дагестане. Мы приветствуем всех, кто присоединился к нашей компании. Это радиостанция «Прибой», и мы дарим вам музыку из прошлого. Владимир Поздняков, «Недотрога», на волнах радио «Прибой». Зовут меня, там всем салам алейкум.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-8.
7: 292-47-47. Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Семьям с детьми продлят ипотечные каникулы. Дагестан приступает к практической реализации масштабных коммунальных проектов, и в республике возрождают гандбол. Теперь подробно. Семьям, в которых родился второй или последующий ребенок, дадут право оформить кредитные каникулы по ипотеке на срок до 18 месяцев. Такой законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Согласно документу, для получения ипотечных каникул семьям не нужно будет доказывать снижение доходов. Сам факт появления второго или третьего ребенка станет достаточным основанием. Депутаты на пленарном заседании Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, который регулирует труд работников, проходящих стажировку. Таковой предлагают считать работу на основании срочного договора, заключенного между работодателем и стажером, для приобретения им первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков или адаптации к трудовой деятельности. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с замминистра строительства и ЖКХ России Александром Ломакиным. Стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития республики и Махачкалинской.

0: математики и компьютерных наук ДГУ. Отмечается, что в ближайшее время будут формироваться сборные по возрастам в планах участия во всероссийских соревнованиях. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио прибой. На радио прибой.
1: 12.07 точное время, друзья мои. Программа «Час желаний» стартует на волнах радио прибой. Сегодня 24 июня. Сегодня среда, которую, кстати, называли Третейник в свое время, днем отдыха. Поэтому этот день недели ассоциируется с наступлением некоторого облегчения и, наверное, мотивации для завершения рабочей недели, что ей дало. И, конечно, вот такое прозвище тоже «Маленькая пятница» называют. Среда, друзья мои, наслаждаемся этим днем, этим часом и звоним, и пишем на наш МАКС на 8-988-291-1007. Программа по заявкам, поздравления, пожелания. Передавать приветы вы можете спокойно и заказать, конечно, любимую песню. Но прежде скажу, у программы спонсор ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой».
10: Это программа «Час желаний». Друзья, мы ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007 на «Макс». И ваши желания будут исполнены до конца этого музыкального часа. Делайте это, поздравляйте, передавайте приветы. И вот очередное сообщение. Доброго дня, радиостанция «Прибой». Можно включить песню Лилит Аванесян для моей племяшки Карины и для тети Лары. Вы лучшие, благодарим. Написала вот Карина, тетя, наверное, или Лара, сестра. В общем, наша слушательница, одним словом. Для Карины и для тети Лары. Это музыкальный презент в исполнении Лилит Аванесян уже звучит на волнах радио «Прибой».

0: исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Друзья мои, программа «Чай желания». Ждем сообщения ваши еще больше и больше. Их достаточно уже накопилось на 8-988-291-1007. Пишем на Макс и наслаждаемся хорошими песнями и удовольствием дарим вашим близким, родным. Салам алейкум всему Дагестану и радиостанции «Прибой». С утра и сегодня слушаем ваше радио. Ждем нашу любимицу Махаеву. Включите, пожалуйста, песню «Ищу тебя». Спасибо от всех поклонников, слушателей вашего радио. И все. Благодарим, наверное, тоже хотели написать, но не успели или забыли. Одним словом, друзья мои, для всех слушателей, поклонников и Махаева, и радиостанции «Прибой», этот трек «Ищу тебя» звучит в программе «Чай желаний» прямо сейчас.

0: Ну что, дорогие друзья, позвольте напомнить, у программы прекрасный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир». Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-60-00. Каспийский кирпич. Завод, город Каспийск, улица Промышленная, 6, 8-963-408-60-00.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГЕПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-77.

Друзья, моя программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» продолжается. Наш номер на Макс вы можете писать 8-988-291-1007. Передавайте приветы, просто дарите хорошие музыки, хорошие песни. Как это сделал вот наш слушатель по имени Саид. Салам алейкум, радио «Прибой». Просто песня для хорошего друга Аскера от Саида. Просит поставить Артема Качера и Ани Лорак «Материк». Мы это делаем прямо сейчас.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Это программа «По заявкам», друзья мои. У нас очередное сообщение. Привет, прибой. Хочу подарить себе песню группы St. Clair Stars и пожелать всему Дагестану удачи и мирного неба. От Марины это сообщение. Мы с удовольствием, Марина, принимаем ваши пожелания удачи и мирного неба. И, конечно, с большим удовольствием послушаем следующие 3 минуты. St. Clair Stars на волнах радио приводит.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Ну и, друзья мои, в 12.46 еще один хороший музыкальный презент. Для кого мы еще услышим? Салам алейкум, радиоприбой. Любую песню группы Hi-Fi шлю песню для Загидат. Вот для нее, для Загидат в Избербаш. С уважением, Шамиль написал. Наш слушатель наверняка тоже. Итак, для Загидат в Избербаш. Это музыкальный подарок в исполнении группы Hi-Fi. Отличная песня «Черный ворон». Давайте вспомним, как это было.

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний.

0: Салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
1: «Росювелир».
2: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». У военнослужащих появится больше возможностей для покупки жилья. В Махачкале открылась уникальная выставка, и дагестанские тайбоксеры вышли в финал чемпионата мира. Теперь подробно. Участник программы военной ипотеки сможет получить деньги на квартиру до официальной регистрации залога, а также при желании увеличить ежемесячный платеж за свой счет с 25 до 50% от установленного размера. Соответствующий приказ Минобороны вступит в силу 2 июля. Новая норма предоставляет право, а не устанавливает обязанность. Участник может не добавлять собственные деньги. В России появились спортивные соревнования для ветеранов боевых действий. Кубок защитников Отечества. Указ президента Владимира Путина об их учреждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент поручил Кабмину обеспечить в 4-месячный срок включение соревнований в перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в единый календарный план. С начала года более 10 тысяч жителей Дагестана получили услуги регионального отделения Социального фонда России в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На портале госуслуги доступно более 100 сервисов, которые охватывают практически все направления деятельности фонда. Назначение пенсии, оплата больничных, социальные выплаты, пособия семьям с детьми и многое другое. В музее Махачкалы открылся выставочный проект «Город как кожа». Организаторы подчеркивают, что это попытка зафиксировать столицу как живой дышащий организм, где каждое здание, стена с граффити или тихий переулок у озера Агьёль являются частью общего покрова города. Все четверо дагестанских участников сборной России по муай-тай поборются за золотые медали чемпионата мира, проходящего в Малайзии. Российскую команду на международных соревнованиях успешно представляют Алим Хасбулатов, Асхаб Ахмедов, Али Али.

0: Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит-ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
2: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях. Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит-ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Общу их аляк хорубдар.
2: Прошедший день не возвращается.
0: Радио «Прибой».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Прибой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47.
11: Германия, 47. Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Прибой. В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство заявило о возможности полного запрета на экспорт дизеля. В республике готовится к единому дню голосования, и трое дагестанских бойцов выступят на турнире UFC в Баку. Теперь подробно. Российские власти изучают возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на совещании президента Владимира Путина с Кабмином. Кроме того, по его словам, загруженность нефтеперерабатывающих заводов увеличена, сроки ремонтов на них сокращены, а плановые ремонты передвинуты на более поздние сроки. Премьер подчеркнул, что Министерство энергетики жестко контролирует существующие графики и постоянно оптимизирует сроки. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. Власти республики сообщили, что автозаправочные станции, закрытые по решению судов из-за грубых нарушений, смогут вернуться к работе после их устранения. Отмечается, что большинство заправок работали с нарушениями, представлявшими угрозу для людей. В правительстве подчеркнули, что после их устранения АЗС смогут вести деятельность в штатном режиме. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. Трое уроженцев Дагестана Шарабуддин Магомедов, Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов выйдут в октагон на турнире UFC, который пройдет 27 июня в Баку. Шарабуддин Магомедов встретится с бразильцем Мишелем Перейрой. Со главным событием вечера на счету дагестанца 16 побед и 1 поражение, у его соперника 32 победы и 14 поражений. Предварительный карт стартует в 16 часов по московскому времени, основной в 19 часов. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-290-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Dugabo, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrello и Farfetch, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуголь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». У военнослужащих появится больше возможностей для покупки жилья. В Махачкале открылась уникальная выставка, и дагестанские тайбоксеры вышли в финал чемпионата мира. Теперь подробно. Участник программы военной ипотеки сможет получить деньги на квартиру до официальной регистрации залога, а также при желании увеличить ежемесячный платеж за свой счет с 25 до 50% от установленного размера. Соответствующий приказ Минобороны вступит в силу 2 июля. Новая норма предоставляет право, а не устанавливает обязанность. Участник может не добавлять собственные деньги. В России появились спортивные соревнования для ветеранов боевых действий. Кубок защитников Отечества. Указ президента Владимира Путина об их учреждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент поручил Кабмину обеспечить в 4-месячный срок включение соревнований в перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в единый календарный план. С начала года более 10 тысяч жителей Дагестана получили услуги регионального отделения Социального фонда России в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На портале госуслуги доступно более 100 сервисов, которые охватывают практически все направления деятельности фонда. Назначение пенсии, оплата больничных, социальные выплаты, пособия семьям с детьми и многое другое. В музее Махачкалы открылся выставочный проект «Город как кожа». Организаторы подчеркивают, что это попытка зафиксировать столицу как живой дышащий организм, где каждое здание, стена с граффити или тихий переулок у озера Агёль являются частью общего покрова города. Все четверо дагестанских участников сборной России по муай-тай поборются за золотые медали чемпионата мира, проходящего в Малайзии. Российскую команду на международных соревнованиях успешно представляют Алим Хасбулатов, Асхаб Ахмедов, Али Алиев и капитан национальной сборной Мухаммад Гирейханов. Отмечу, впервые за долгое время представители России выступают на международных стартах с национальной символикой страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт. А также на самых рейтинговых радиостанциях: Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
6: Вы слушаете Радио Прибор.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
0: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
10: «Росювелир».
11: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
12: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство заявило о возможности полного запрета на экспорт дизеля. В республике готовится к единому дню голосования, и трое дагестанских бойцов выступят на турнире UFC в Баку. Теперь подробно. Российские власти изучают возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на совещании президента Владимира Путина с Кабмином. Кроме того, по его словам, загруженность нефтеперерабатывающих заводов увеличена, сроки ремонтов на них сокращены, а плановые ремонты передвинуты на более поздние сроки. Премьер подчеркнул, что Министерство энергетики жестко контролирует существующие графики и постоянно оптимизирует сроки. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. Власти республики сообщили, что автозаправочные станции, закрытые по решению судов из-за грубых нарушений, смогут вернуться к работе после их устранения. Отмечается, что большинство заправок работали с нарушениями, представлявшими угрозу для людей. В правительстве подчеркнули, что после их устранения АЗС смогут вести деятельность в штатном режиме. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. Трое уроженцев Дагестана Шарабуддин Магомедов, Икрам Алискеров и Абу Супьян Магомедов выйдут в октагон на турнире UFC, который пройдет 27 июня в Баку. Шарабуддин Магомедов встретится с бразильцем Мишелем Перейрой. В соглавном событии вечера на счету дагестанца 16 побед и 1 поражение, у его соперника 32 победы и 14 поражений. Предварительный карт стартует в 16 часов по московскому времени, основной в 19 часов. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Да здравствует лето!
6: Да здравствует лето!
4: Радио «Прибой».

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой. Аварская поговорка.
1: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кухихула халцик анаан.
2: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
0: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408-6000.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.
10: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет? Ты хочешь просто вдвоем остаться, и невозможно сказать тебе нет.
11: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Дистанционное электронное голосование пройдет в рекордном количестве регионов страны. В Дагестане впервые состоится межрегиональная конференция по нацполитике и модернизация системы обращения с отходами проводится в Махачкале. Теперь подробно. Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет более чем в 30 регионах России. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Избиратели 33 регионов страны, включая Москву, смогут проголосовать посредством ДЭК на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенных с ними выборах. Таким образом, речь идет о рекордно высоком показателе. Ранее максимальное число регионов с ДЭК было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году. Онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах. В России создадут правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений бывшим военным и силовикам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи будет утверждать орган, который организует работу по пенсионному обеспечению. В Рио глава Дагестана Федор Щукин поздравил выпускницу Республиканского центра образования Гюльмиру Халифатову с уникальным результатом на ЕГЭ. Девушка сдала русский язык, профильную математику и физику на 100 баллов каждый. Отмечается, что это первый такой результат в истории республики. В Дагестане впервые состоится конференция руководителей органов власти, ответственных за реализацию национальной политики в субъектах России. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов страны, новому празднику, учрежденному по инициативе президента Владимира Путина. Конференция станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов межнациональных отношений, сохранения языков и культурного многообразия. Установка современных евробаков проводится на центральных улицах Махачкалы в рамках комплексной модернизации системы обращения с отходами, сообщили в администрации города. Отмечается, что новые контейнеры отличаются от прежних более эстетичным внешним видом и увеличенным объемом. Вместо старых баков устанавливают вместительные емкости. Как сообщили в мэрии, евробаки сначала будут установлены на центральных улицах столицы Дагестана, а затем мусорные контейнеры будут заменены во всем городе. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик «Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
4: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
8: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Дистанционное электронное голосование пройдет в рекордном количестве регионов страны. В Дагестане впервые состоится межрегиональная конференция по нацполитике и модернизация системы обращения с отходами проводится в Махачкале. Теперь подробно. Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет более чем в 30 регионах России. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Избиратели 33 регионов страны, включая Москву, смогут проголосовать посредством ДЭК на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенных с ними выборах. Таким образом, речь идет о рекордно высоком показателе. Ранее максимальное число регионов с ДЭК было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году. Онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах. В России создадут правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений бывшим военным и силовикам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи будет утверждать орган, который организует работу по пенсионному обеспечению. В Рио глава Дагестана Федор Щукин поздравил выпускницу Республиканского центра образования Гюльмиру Халифатову с уникальным результатом на ЕГЭ. Девушка сдала русский язык, профильную математику и физику на 100 баллов каждый. Отмечается, что это первый такой результат в истории республики. В Дагестане впервые состоится конференция руководителей органов власти, ответственных за реализацию национальной политики в субъектах России. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов страны, новому празднику, учрежденному по инициативе президента Владимира Путина. Конференция станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов межнациональных отношений, сохранения языков и культурного многообразия. Установка современных евробаков проводится на центральных улицах Махачкалы в рамках комплексной модернизации системы обращения с отходами, сообщили в администрации города. Отмечается, что новые контейнеры отличаются от прежних более эстетичным внешним видом и увеличенным объемом. Вместо старых баков устанавливают вместительные емкости. Как сообщили в мэрии, евробаки сначала будут установлены на центральных улицах столицы Дагестана, а затем мусорные контейнеры будут заменены во всем городе. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Слушай Родину, слушай Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Дистанционное электронное голосование пройдет в рекордном количестве регионов страны. В Дагестане впервые состоится межрегиональная конференция по нацполитике и модернизация системы обращения с отходами проводится в Махачкале. Теперь подробно. Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет более чем в 30 регионах России. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Избиратели 33 регионов страны, включая Москву, смогут проголосовать посредством ДЭК на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенных с ними выборах. Таким образом, речь идет о рекордно высоком показателе. Ранее максимальное число регионов с ДЭК было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году. Онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах. В России создадут правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений бывшим военным и силовикам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи будет утверждать орган, который организует работу по пенсионному обеспечению. В Рио глава Дагестана Федор Щукин поздравил выпускницу Республиканского центра образования Гюльмиру Халифатову с уникальным результатом на ЕГЭ. Девушка сдала русский язык, профильную математику и физику на 100 баллов каждый. Отмечается, что это первый такой результат в истории республики. В Дагестане впервые состоится конференция руководителей органов власти, ответственных за реализацию национальной политики в субъектах России. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов страны, новому празднику, учрежденному по инициативе президента Владимира Путина. Конференция станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов межнациональных отношений, сохранения языков и культурного многообразия. Установка современных евробаков проводится на центральных улицах Махачкалы в рамках комплексной модернизации системы обращения с отходами, сообщили в администрации города. Отмечается, что новые контейнеры отличаются от прежних более эстетичным внешним видом и увеличенным объемом. Вместо старых баков устанавливают вместительные емкости. Как сообщили в мэрии, евробаки сначала будут установлены на центральных улицах столицы Дагестана, а затем мусорные контейнеры будут заменены во всем городе. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая. Что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
0: На радио «Прибой» — притчи народов мира.
2: Радио «Прибой».
3: Отличный день, отличная музыка.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети» – вы найдете свою идеальную коляску.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, прибой!
3: Ничего больше мне не надо, чем любовь твоя до вздоха последнего.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Кучлин манзил ярхиб даршу.
2: Лжи — короткое расстояние.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
10: Музыка, которая греет душу.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хроникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: В Дагестане 21 час.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: В ауле друга надо иметь, а в дороге товарища.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Олова тишин, урхнозикадив.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: погасите.
1: Реклама.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радиоприбой в Кизляре. 101.8 FM.
2: Табасаранская поговорка.
3: Ляхин опаис, ахирис дик.
4: Пока работу не начал, думай о результате.
2: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Какой сегодня день?
7: Лето!
6: Море музыки и света.
0: Радио «Прибой».

Дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей
2: радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

ломала не раз и прощалась со мной, как навеки. Предавала, проклиная нас глаз, пятаками закрывая мне веки. Билась я в кровавом бою за желание жить в полный рост, за любовь и душу свою. И мой путь был, поверьте, непрост, но сила моя сама.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Лето — это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.